0: FM. Άντρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: 13 часы.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
0: От Лия Дизайн.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo B.